0: Mit der Laut FM App könnt ihr Radio Liefeln unterwegs hören, egal wo ihr gerade seid. Ladet euch die Laut FM App im App Store jetzt.
1: Борисовец, вража мой, скремлен в заключен лью, бердичу, мех штох документацию бершин, нет, нет, глазнос, гремель, много, ах, картиреву, Михаил Горбачев.
2: This is CCCP. Made in Russia.